0: Четверка, тузик. Оба по десяти.
1: Отдай-ка, брат, мне свою колоду. Я выберу себе карт.
2: Позволь
1: на счастье нашей
2: и совокупить тебя скачку.
1: Предводитель шип. Шмохнев, подай мел.
0: Шел, побери.
1: Порой.
0: И
1: пять рублей мазу.
0: А тогда
1: позвольте посмотреть. Кажется, еще

0: ставите?
1: Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
2: Не ушли, однако, отказаться от 80 000.
1: Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.
2: Но это еще вопрос, а пока с ним объясниться.
1: Как?
2: Открыться ему во всем.
1: Для чего?
2: После скажу, пойдем.